This is the Heartbreak Hotel.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском, 28, отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Музыкальная комедия о евреях-переселенцах в Биробиджане. Саундтрек фильму «Искатели счастья».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай-ФМ. На Валдай-ФМ.

0: Реклама на Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Ты на волне первой.

На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 29 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Игорь Крутой сегодня отмечает свой день рождения. Игорь Яковлевич Крутой родился 29 июля 1954 года в Гайвороне Кировоградской области УССР. Советский и российский композитор, продюсер, бизнесмен, народный артист Российской Федерации 1996 года, заслуженный деятель искусства Российской Федерации 1992 года. Игорь Крутой. В детстве он самостоятельно научился играть на баяне. Выступал вместе со школьным ансамблем. После обучения в музыкальной школе поступил на теоретический факультет Кировоградского музыкального училища, которое окончил с отличием в 1974 году. Поступил в Киевскую консерваторию, но неудачно. Далее он год преподавал музыку в сельской школе. В 1979 году окончил дирижерско-хоровое отделение музыкально-педагогического факультета Николаевского государственного педагогического института имени Белинского. Одновременно с учебой он подрабатывал в ресторане, где познакомился с Александром Серовым, для которого вскоре начал писать песни. Вскоре Игорь Яковлевич поступает в Саратовскую консерваторию и, проучившись с ней более года, бросает учебное заведение. В 1981 году Игорь Крутой приглашается на работу сначала пианистом, а затем руководителем ансамбля Валентины Толкуновой. В этот период он много сотрудничает и гастролирует с концертами с актером Евгением Леоновым. Первый большой успех пришел к Игорю Крутому в 1987 году, когда он написал песню «Мадонна» на стихи известной поэтессы Риммы Казаковой. А исполнил ее давний друг Игоря Крутого, еще по работе на Украине, Александр Серов. Песня стала лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года». В 1988 году Игорь Крутой стал лауреатом премии Ленинского комсомола. С 1989 года, кроме творческой деятельности, Игорь Яковлевич начинает активно заниматься также продюсерской деятельностью. Он возглавляет фирму «Арс». Сначала в качестве директора, художественного руководителя, а затем с 1998 года в качестве президента. Песни Игоря Крутого в разное время исполняли или исполняют огромное количество певцов и коллективов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Игоря Яковлевича и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Игоря Крутого прямо сейчас. –

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. 9 а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых, бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн, а для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Джим был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он оставил свои войны позади и ведет уединенную мирную жизнь. Но покою приходит конец, когда он решает вступиться за беззащитного мальчика, случайного ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокарателя. С этого момента Джиму предстоит в одиночку противостоять с киллерами, используя все свои боевые навыки. Саундтрек к фильму «Заступник».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области растет число ДТП с участием детей и пассажиров. За первое полугодие зафиксировано 38 аварий, в которых травмы получил 41 ребенок. Количество происшествий и число пострадавших детей увеличилось. Чтобы снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, с 27 июля по 9 августа в Валдайском округе проходит профилактический рейд «Автокресло детям». Его цель – напомнить водителям о правилах перевозки несовершеннолетних и побудить к более осторожному стилю вождения при наличии в машине юных пассажиров. Жители Валдайского округа столкнулись с временным изменением в работе общественного транспорта. Из-за поломки автобуса приостановлено движение по маршруту Валдай-Загорье-Дворец. В компании-перевозчики «Трансен» пояснили, что в настоящий момент нет возможности предоставить замену транспортному средству. При этом в организации подчеркивают, что перед каждым рейсом проводится обязательный предрейсовый контроль. Автобусы, у которых выявляют технические неисправности, к перевозкам не допускаются. «Трансен» – основной перевозчик на территории округа. В 2024 году в рамках пилотного проекта правительства Новгородской области по стимулированию рождаемости компания получила 4 новых автобуса. В «Трансен» заверили, что сегодня движение по маршруту возобновляется в соответствии с привычным графиком. По всем вопросам, связанным с работой общественного транспорта в округе, жители могут обращаться напрямую в компанию по телефону 20226. Валдайский районный суд рассмотрел уголовное дело о крупной краже с незаконным проникновением в служебное помещение. Установлено, что сотрудница одного из местных магазинов, имея доступ к служебным зонам, воспользовалась ключом и похитила из открытого сейфа 290 тысяч рублей. Деньги принадлежали торговой компании. В результате действий злоумышленницы организации был причинен значительный материальный ущерб. В ходе разбирательства обвиняемая признала вину, раскаялась, частично возместила ущерб и активно содействовала следствию. Эти обстоятельства суд счел смягчающими. По итогам рассмотрения дела фигурантке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца условно, с таким же по длительности испытательным сроком. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск компании и постановил взыскать с осужденной 210 тысяч рублей. С 31 июля по 2 августа Соловьевский парк Валдая превратится в центр притяжения для любителей авторской песни. Здесь пройдет межрегиональный фестиваль «Норд-Вест». На праздник творчества ждут не только исполнители, но и всех, кто ценит живое звучание гитары, душевные посиделки у костра и искреннее общение. В этом году на фестиваль съедутся авторы-исполнители из Москвы и Подмосковья, Петербурга, Пскова, Мурманска, Великого Новгорода, а также из Вологодской, Тверской и Ярославской областей. Концерты будут идти сразу на двух площадках – в Соловьевском парке и на набережной на Поляне сказок. 31 июля в 7 вечера состоится торжественное открытие фестиваля. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Вот это да! Только проснулись, на календаре уже среда, экватор рабочей недели, июль. 2026-го, 29-07 на календаре. Вот так, смотри, да?
4: 29-26.
3: Ребус, да, такой? Просто накидал цифр, да, вот в эту шапку. Перемешал. И вот, пожалуйста, ну, давайте. 29-7-26 июль. Еще. Короче говоря.
4: Если хотите, то и делайте с этой информацией. Это... Что мы здесь делаем?
3: Что мы делаем? Мы проснулись, пришли на работу, да. Ведущий утреннего шоу «Активация», Сергей Грышков, Маша Малинина, готовы вместе с вами дальше просыпаться, потому что, судя по нашему настроению, мы еще как бы спим. Вы тоже, да, ну, бывает такое, что вот внезапно, ну, как бы... Решил не просыпаться полностью на 100%, а процентов 50 проснулось в тебе, допустим, ноги, руки, рот. А мозг еще спит и пришел на работу. Ну ладно, ребята, мы вам такого не пожелаем. Давайте просыпаться вместе, бодриться, веселиться. Сегодня у нас среда, сегодня мы отправимся в какое-то очень неожиданное и очень красивое путешествие. Дадим, можно так сказать, да? Небольшую такую затравочку, там будет много розового. Все, больше ни слова. А кроме того, по курьезе мы знаем, как там звезды поживают. И вообще много всего интересного, позитивного и полезного. Все, мозг, просыпайся.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра, который был учрежден в 2010 году на международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Инициатором учреждения даты выступили 13 государств, участвовавшие в форуме, в которых тигры еще обитают. Тигр находится под международной охраной, внесен в Красную книгу Международного союза охраны животных, Красную книгу России и другие охранные документы различных стран. Полный запрет охоты на тигров действует еще с 1947 года. В 1955 году был запрещен, а затем строго ограничен отлов тигрят. Россия также входит в число стран, где численность полосатых хищников увеличивается. На территории Российской Федерации обитает 95% популяции самого крупного в мире тигра – амурского. Примерно 200 амурских тигров обитают на территории Дальнего Востока, а всего их в России порядка 750 особей. Для этого было сделано немало, и продолжают предприниматься меры для ее увеличения.
2: 29 июля 1981 года состоялась свадьба наследника британского престола Чарльза, принца Уэльского и леди Дианы Спенсер. В этот день скромная воспитательница детского сада, младшая дочь графа Спенсера, леди Диана, стала членом английской королевской семьи. В роскошном свадебном платье с усыпанным жемчугом шестиметровым шлейфом от британских модельеров Дэвида и Элизабет Эммануэль невеста была похожа на сказочную фею. Бракосочетание наследника британского престола Чарльза, принца Уэльского и леди Дианы Спенсер состоялось в Лондонском соборе Святого Павла. При вступлении в брак Диана получила титул принцессы Уэльской, роль которой была с большим энтузиазмом воспринята публикой. В браке родились двое сыновей Уильям и Гарри, которые на момент своего рождения были вторым и третьим в линии престола наследия. Брак Дианы и Чарльза распался из-за их несовместимости и измен друг другу. Они расстались в 1992 году, вскоре после того, как проблемы в их браке стали достоянием общественности. Трудности в отношениях предавались широкой огласке вплоть до окончания бракоразводного процесса в 1996 году.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» курьезная рубрика под названием «Зацепила». Это, знаете ли, странное событие, которое где-то по какой-то причине вообще произошли, а мы вам о них рассказываем и, ну, немножечко обсуждаем.
2: Да, у нас история из Франции сегодня, и французам, возможно, мы скоро скажем большое спасибо. Но пока только это все в теории. Ну, имеется в виду, что наше большое спасибо для французов. Во Франции создали, внимание, микродрон для охоты на комаров. Разработчики заявляют, что микродрончики могут отличать комаров от других насекомых, определять их вид и даже пол. Значит, стартап французский называется Tournul. Сделал аппаратик такой, 40 граммов он весит. Вот. И, соответственно, этот дрон, у этого дрона есть микрофончик. И он слышит звук, который как бы комар издает, и он начинает за ним лететь и полностью уничтожает.
1: Ну, знаешь, это немножечко такое, как это по мухе из пушки стрелять, да, вот это вот.
2: Ну да, сосули из лазера. Да-да-да. Также, да. В общем, они хотят что сделать? То есть они показали в черной комнате, запустили этот, ну, в подсвеченной черной комнате, запустили маленький дрончик, запустили комарика, и посмотрите обязательно, как это все это происходит. То есть дрон реально летит за комаром, и вот его прям, ну, ловит и уничтожает. И говорят, что такое можно будет применять, допустим, если какое-то большое масштабное событие находится рядом с какой-то болотистой местностью, да, либо какие-то поисковые штуки, комары бесят, то такой вот рой таких дронов запускаешь, и они начинают с комариками бороться. Вот, как тебе? $100 стоит дрон. Ну, надо его еще там как-то, ну, энергии ему давать, заряжать надо его.
1: Ну, не знаю, то есть ты такой лежишь, такой...
2: Ну, смотри, нет, он сам летает, у него датчики стоят. Вот смотри, роботы-пылесосы есть уже в мире, есть, да, уже спокойно, как само собой, даже уже животные уже на них никак внимания не обращают. Да, есть, допустим, вентиляторы, которые крутятся вправо, влево, вверх, вниз. Есть сенсорные включатели света, звуковые включатели света уже давно. И вот эти, мне кажется, антикомариные дрончики, да, вот эти вот французские по 100 баксов, сколько скоро китайцы наладят производство за 10 или за 5, и это будет, как знаешь, ну, вот как в фильмах из будущего, что, ну, типа, тут вот робот летает, комаров убивает, этот робот пылесосит, этот робот вот еду готовит. В принципе, будущее вот оно, из мелочей строится.
1: У меня кошка охотится на мух. Комаров что-то я не видела, чтобы она на них охотилась.
2: Ну и как, удачно?
1: Да.
2: Ну вот тебе очень не нужен удачно. Такой микродрон.
1: Да. Не знаю, насколько это полезно.
2: Мухи?
1: Мухи для кошек. Наверное, это не очень полезно, но я не могу и препятствовать ее инстинктам охотника.
2: Короче, ребята, вот такие французы интересные придумали микродроны для комаров. Мне кажется, история очень даже прикольная. Так что будем следить и продолжать утреннее шоу «Активация».
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем классное утро. Среда, 29 июля на календаре, год 2026. Всех поздравляем, кто сегодня появился на свет. И давайте-ка уже поздравим известных людей, которых знает весь мир. У кого сегодня ДР? У Маши ребят постарше, у меня помоложе. Сегодня, кстати, Международный день тигра, так что мой братан тигр, я сделал этот жест, вы тоже давайте делайте. Тигры и тигрята, с днем рождения вас, известные, Маш, поехали, кто?
1: В 1817 году, 29 июля, родился Иван Айвазовский. У него, кстати, настоящая фамилия была Гайвазовский. Иван Константинович.
0: Прикольная фамилия, да. Гайвазовский.
1: Ну, он решил, что он будет Айвазовский. Художник-маринист, вообще самый, один из самых известных маринистов 19 века.
0: Букву убрал, а в Грузии, например, он был бы Вайзовский. Иван Айвайзов. Ладно, все. Игорь Крутой, советский российский композитор, народный артист России, сегодня появился на свет. Игорь Крутой, да, это его настоящая фамилия. Да, Крутой. Ну, у него фамилия по паспорту Крутий, но когда уже вот он, собственно, получил паспорт, Крутой написал. Крутой, Игорь Крутой.
1: Хорошо, договорились. В 1932 году родился Игорь Баранов. Это советский и русский ученый, инженер, генеральный конструктор атомных подводных лодок с крылатыми ракетами ИКБ «Рубин». Вот так вот с днем рождения.
0: Сергей Горобченко сегодня появился на свет. Российский актер, собственно, человек, которого мы много где видели в разных сериалах, агент национальной безопасности. Естественно, Петя Рама, бандит из «Бумера».
1: Mm-hmm.
0: Вот. Ну, много, да, у него таких криминальных историй. Вот. Ну, и есть и серьезные, серьезные роли. И в театре в том числе. Поздравляем с днем рождения Сергея Горобченко.
1: В 1940 году в этот день родился Витаутас. Витаутас.
0: Витаутас.
1: Нет, Витаутас.
0: Витаутас. Ладно.
1: Томкус. Это советский, между прочим, и литовский актер театра и кино, заслуженный артист Литовской ССР.
0: И Фернандо Алонсо. Поздравляем с днем рождения. Двукратный чемпион мира серии «Формула-1». Еще он призер чемпионата мира на гонкам, по автогонкам на выносливость. Победитель гонки 24 часа Лемана. И вообще человек, который имеет, ну, такую серьезную гоночную историю. Вот, между прочим. А также он, собственно, сын гонщика. И вообще человек классный. Фернандо Алонсо, с днем рождения. Всех поздравили. А прямо сейчас Ксения Лайф и самый лучший гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что обещают нам звезды. Овны, старайтесь не действовать под влиянием сиюминутных желаний. Тельцы, найдите проверенного человека, чтобы поделиться секретом, который вот-вот появится. Близнецы, есть возможность решить все дела одним махом. Раки, не стоит сомневаться в друзьях. Вы либо верите им, либо нет. Львы, полагайтесь на вдохновение и не думайте о практической выгоде. Девы, наиболее решительны и бескомпромиссны вы будете в первой половине суток. Весы, не сдерживайте инициативу своего любимого человека, позвольте ему действовать. Скорпионы, не думайте много о работе, позвольте себе полениться и помечтать. Стрельцы, к выполнению любой задачи следует подойти творчески. Козероги, если семья играет в вашей жизни слишком большую роль, вы будете обречены подчиниться. Водолеи, не молчите о том, что знаете, сейчас не следует хранить конфиденциальность. Рыбы, будьте готовы сорваться с места по первому же сигналу начальства. Всем знакам зодиака желаем невероятных перспектив.

0: Ну все, начинается самое прекрасное вообще на этой неделе.
1: Что?
0: Это, конечно же, наши путешествия. Пусть они виртуальные пока что, но главное, как вы знаете, во всех этих позитивных мышлениях, это представить себе все настолько досконально, как будто это уже произошло. И вот, как всегда, по средам мы летим в путешествие. И мы летим...
1: в самую густонаселенную страну в мире.
0: Да,
1: мы летим в Индию.
0: В Индию. И, возможно, вы скажете: о, нет, о, я не хочу. Может, я тоже не хочу. Но, знаете, настолько
1: да,
0: красивый
1: Индия
0: город.
1: Да, изменилась уже.
0: Настолько
1: ну
0: красивый
1: чего?
0: Город мы выбрали, что да. туда вы точно захотите.
1: Мы летим в один из крупнейших городов Индии, в столицу штата Раджастхан. Город называется Джайпур. Ну,

0: В 18 веке.
1: Женское общежитие.
0: Из красного и розового песчаника, да, по задумке архитектора замок выполнен в виде короны Кришны. Его фронтальная часть, розовая абсолютно, содержит 953 окошечка, украшенного изящными узорными решетками. И через них вот эти джоны Махараджи могли наблюдать за городской жизнью, но при этом они могли выйти и пожить городской жизнью.
1: Ну вот, ну что извинить, такая судьба была у них. Я бы отправился, конечно же, в то место, о котором ты сказала, еще форт Джайпур. Вообще люблю вот всякие форты, всякие эти вот сооружения, которые и в Индии есть, и в соседних странах с Индией есть. То есть, ну, первым делом, когда приезжает, собственно, или враг, или друг, он что, он видит форт, он видит это сооружение здоровое, красивое. Форт Джайпура, значит, большая, могучая такая стена и очень красивая. Там есть в этом форте дворики, все тоже из розового камня. Есть множество музеев, потому что помещения, которые были для армии, для солдат, теперь это пустые. То есть там сейчас всякие разные музеи. Есть коллекция многих видов оружия, которые украшены золотом и бриллиантами. Вот. Также там в зале Мубарак Махала есть знаменитые слоновые ворота, которые выполнены с резьбой по мрамору. Плюс там еще музей музыкальных инструментов. То есть как бы и вид красивый, и посмотреть есть что.
0: Также там есть, ну, вообще там очень много всяких дворцов, очень много всяких храмов, но так как у нас путешествие, наши рассказы о путешествии несколько ограничены, то пойдемте сходим в музей ручной печати Анохи, или Анохи, не знаю. Это, кстати, не только музей, но и творческая мастерская, там реально сидят художники, они занимаются древним ремеслом, вручную окрашивают ткань. Как они это делают, может, видели где-то в коротких видео, да, как они печатями наносят на ткань рисунки.
1: Да.
0: И посетителям там показывают старинные вот эти клише для печати. Весь процесс нанесения рисунка на ткань. Можно даже приобщиться к созданию красочного текстиля. Можно самим попробовать это сделать. Приобрести можно и полотенце, скатерти, рубашки. Не очень все дорого, качество просто супер. И, кстати, все это в единственном экземпляре, только-только из подруг мастера.
1: Ну и самое главное, ну понятно, что индийская еда мы знаем. Много пряностей. Очень-очень все такое, что хочется...
0: Ну, это уже пропустили.
1: Уже пропустили.
0: Он был в начале мая.
1: Джайпур находится не на берегу Индийского океана, но все равно там есть интересные места. Например, если вы хотите охладиться, это искусственное водохранилище Мэнсагар. Есть сезонная река Моррел, которая только в сезон дождей протекает. Когда сезона дождей нет, извините, но реки этой нет.
0: Не протекает.
1: Ну, да, и две знаменитые реки, которые в Джайпуре есть, это река Банас и Банганга. И вот там процветает рафтинг, то есть активно. Ты приезжаешь в специальный лодочный клуб, покупаешь билет, тебе дают этот рафт, этот плот, и ты вот уже с инструктором, либо если у тебя есть какой-то допуск, разрешение, едешь вот и смотришь, во-первых, на город с воды, это всегда очень интересно. Вспомни все столицы, где есть вода, где есть реки, всегда интересно посмотреть на город с воды, а не наоборот. И, соответственно, вот рафтинг, друзья, если вам нравится активный туризм, в Джайпуре можно им заняться. Ну и просто ходите, гуляйте, впитывайте всю эту архитектуру, впитывайте всю эту красоту. И самое главное, когда вы в Индии и в любой другой азиатской стране, вода бутилированная.
0: Только
1: бутилированная, ручки моем, салфеточки влажные берем с собой.
0: Да, и даже если вы просто решили ротик прополоскать, сделайте это водой из бутылки.
1: Да, будьте аккуратны, и голову тоже берегите. А мы летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Сегодня у нас среда, сегодня 29 июля, как всегда, в среду, да и во вторник, и в понедельник, и в четверг тоже, кстати. Мы играем «Верю, не верю». Обмениваемся фактами, факты правдивые, факты лживые, если вдруг удается, собственно, угадать какой-то факт, то тут же ты забираешь балл.
2: Да.
1: Если не удается, то выех. Я сегодня начинаю. Сегодня у меня факты про железную дорогу, Маша. Веришь ли ты, что в Швеции есть такой железнодорожный вокзал, в котором люди, находясь внутри, выделяют тепло, и это тепло идет на обогрев офисного здания? Вот такая сложная.
2: Ну, может быть.
1: Ну да, потому что я бы такого никогда не придумал. В Швеции действительно есть такой железнодорожный вокзал. Люди, которые там находятся, так или иначе, какое-то, как они, я только не понимаю, как они это тепло собирают, но люди, тепло, выделяемое пассажирами, оно используется для обогрева офисного здания, которое рядышком находится. Представляешь, додумались. То есть вот ты просто дышишь, ходишь по этому вокзалу, а у тебя так теплый воздух забирается, и офисный. Ну, главное, чтобы в этом офисном здании пахло вкусно. А то, мало ли, вокзал же. 1-0 в твою пользу, давай.
2: Что у тебя с географией?
1: У меня пятерка по географии в школе.
2: Да?
1: Была,
2: ну, давай
1: конечно,
2: проверим.
1: Ты знаешь. Давай.
2: Веришь ли ты, что старинный город России под названием Сарапул находится в Удмуртии?
1: Да, конечно. Я верю.
2: Молодец.
1: Спасибо большое.
2: Умничка. Пятерку по географии подтвердил.
1: Я просто люблю на поездах ездить по стране.
2: У меня просто не очень хорошая оценка была по географии, поэтому я думала, что это очень сложный вопрос.
1: Да нет, просто это... Ты что, на поезде едешь, когда там станция Сарапул известна? И 1-1 получается. И про вокзал еще один факт. Веришь ли ты, что во время Сталинградской битвы железнодорожная станция переходила из рук в руки 14 раз в течение одного дня?
2: Чего?
1: Ну, Сталинградская битва.
2: Ага.
1: Великая Отечественная война.
2: Да.
1: И вот станция, железнодорожная станция, одна из, которая там была, переходила из рук в руки 14 раз. То есть сначала врага выбивают, потом выбивают нас, потом мы врага,
2: а
1: потом они.
2: А вдруг 13?
1: Ну, я не знаю. Да, нет, просто.
2: Нет.
1: Ну, это правда, это правдивый факт. 14 раз было, представляешь, за сутки.
2: Обалдеть.
1: Обалдеть, ребята. В общем, я молодец. 2-1.
2: Почему
1: на этой неделе.
2: Не радуешься?
1: 2-1, ну ничего страшного. Хотел в сухую победить на этой неделе, но не получится. Но хотя бы завтра ничья может быть. Самое главное, что вы тоже много узнаете, а это классно. Мы летим дальше.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: «Активация».
1: «Звездная пыль».
2: «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». «Звездные новости». Свежие, горячие, как пирожки. Какие-нибудь с капустой?
3: Сегодня, с яйцом.
2: Ну что ж, узнаем, что в жизни богатых, знаменитых, наших любимых актеров, певцов происходит.
3: Ну вот какая ситуация бывает? Ну, вот какая? Есть звезды, которые, знаешь, хайпуют на своих браках, на своих молодых, не очень молодых невестах и женихах. А вот есть прекрасная девушка Мелани Си из группы Spice Girls. Вот, она замуж вышла. Муж у нее, младше ее на... На 10 лет ее младше. Это австралийский манекенщик Крис Дингвол. Вот, а дизайн свадебного платья для Мелани Си, угадай, кто делал? Кто у нее есть подружка-модельер-то?
2: Виктория Бекхэм.
3: Викуся? Вика Бекхэм, конечно же, сделала. В общем, Мел Си, собственно, давно уже встречалась с этим молодым человеком. И только сейчас решили все-таки пойти в ЗАГС. Все-таки надо. Ну, брак, важно, все. Вот, выбрала простое платье, которое придумала Виктория Бекхэм. И, собственно, только Вика не пошла на свадьбу. Все остальные были спайсетки, а Вика не пошла, потому что она была с мужем. Помнишь, это вот мем с чемпионата мира по футболу, где, значит, Дэвид Бекхэм смотрит, как его сборная обыгрывает Францию. Он там весь вот так вот. А Вика сидит просто Бекхэм вот так вот в сторону смотрит, типа, сколько там матч идет, когда закончится. Ну, просто дети все поехали с мужем, а не пошла. Говорит, я лучше бы на свадьбу. Представляешь, они бы там на свадьбе-то зажгли. Но в любом случае, речь не про Вику Бекхэм, а говорим про Мел Си, которая, собственно, вот... Теперь вместо футбола выбрала свою свадьбу и не прогадала. Красивый мужчина, она красивая. И теперь вот новая ячейка общества, представляешь? Как классно вот пойти на свадьбу, где Spice Girls не гости, имеется в виду, что не выступают на сцене, а вот тусуются. Вот они там, понимаешь, хоровое такие.
2: Круто.
3: Viva Forever. С того зла. Вот, очень круто было. Вот я тебе покажу фотку, как она выглядит. Мелани Си. Шикарно. Такая спортсменка.
2: Такая вся, да,
3: фитнес.
2: На ЗОЖе, на спорте, на сушке, на массе.
3: Да, мужчина у нее просто такой, ну, этот...
2: Такой Николай Костер-Вальдау.
3: В общем, ребят, загуглите. Все, всех, у кого свадьба на этой неделе, поздравляем, ребят. Вы классные. А мы идем что делать?
2: А мы идем...
3: Мечтать о путешествиях и новый день начинать вместе с вами. Это было утреннее шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малинина. Пока.
2: Пока-пока.
0: Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин накануне поблагодарил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко за работу, которую сенаторы делают для развития России и оказания помощи людям. Матвиенко и Путин обсудили итоги работы Совфеда в весеннюю сессию. Лидер страны отметил важность обновления состава Верхней Палаты Парламента после осенних выборов. Матвиенко отметила, что после выборов состав Верхней Палаты, как правило, обновляется на 20-30%. Она уточнила, что в качестве сенаторов приходят новые люди со свежим взглядом. Совфед тщательно следит, чтобы это были достойные представители своих регионов. Также, по словам Валентины Матвиенко, Совфед с 22 года одобрил свыше 400 законов для целей СВО. Из них более 160 – это меры соцподдержки героев. Россия сохраняет 32 объекта в списке кандидатов на всемирное наследие ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе, базирующейся в Париже, организации. При этом ни один из объектов из предварительного списка не запланирован к рассмотрению на следующей сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая пройдет в 27-м году в Стамбуле. В 24-м году Россия включила в предварительный список ЮНЕСКО совместно с Белоруссией мемориалы героям Великой Отечественной войны, а именно Брестскую крепость и Мамаев курган, а также средневековый некрополь Цойпеде в Чечне. В прошлом году в индикативный список был добавлен московский комплекс ВДНХ. В основной список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 33 объекта на территории России, 22 культурных и 11 природных. Последними в него были включены культурный ландшафт Кеназерия в Архангельской области и наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш в Башкирии. Мошенники создали фейковый телеграм-бот от имени киберполиции России. Аферисты предлагают оформить платную, якобы, подписку от киберугроз, либо сообщить шестизначный код для последующего хищения аккаунта в мессенджере. Для убедительности используется официальная символика киберполиции России. Правоохранители предупредили, что подразделения МВД не предоставляют платных услуг по информированию граждан о киберугрозах, а любые подобные предложения – это мошенничество. Россияне в качестве тревожных звоночков на интервью при трудоустройстве чаще всего называют уход от ответов о зарплате и высокомерие в диалоге с рекрутером, показало исследование Superjob. Были опрошены 1600 респондентов. Грубость, высокомерие, фамильярность, агрессию и жаргонизмы в речи представителя компании назвали недопустимыми 12% респондентов. Еще 10% сбивают с толку неуверенность рекрутера, его неспособность четко ответить на прямой вопрос или нарочитая недосказанность. Все больше россиян не готовы мириться с регулярными переработками. Фразы о ненормированном графике, работе в выходные или о том, что переработка – часть профессии, настораживают 9% опрошенных. Разговоры про золотые горы и стремительный карьерный рост вызывают скепсис у 6% опрошенных россиян. Курс доллара на сегодня 78.70, курс евро 89.63. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Алтай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков». На

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 0722.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 29 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Игорь Крутой сегодня отмечает свой день рождения. Игорь Яковлевич Крутой родился 29 июля 1954 года в Гайвороне Кировоградской области УССР. Советский и российский композитор, продюсер, бизнесмен, народный артист Российской Федерации 1996 года, заслуженный деятель искусства Российской Федерации 1992 года. Игорь Крутой. В детстве он самостоятельно научился играть на баяне. Выступал вместе со школьным ансамблем. После обучения в музыкальной школе поступил на теоретический факультет Кировоградского музыкального училища, которое окончил с отличием в 1974 году. Поступил в Киевскую консерваторию, но неудачно. Далее он год преподавал музыку в сельской школе. В 1979 году окончил дирижерско-хоровое отделение музыкально-педагогического факультета Николаевского государственного педагогического института имени Белинского. Одновременно с учебой он подрабатывал в ресторане, где познакомился с Александром Серовым, для которого вскоре начал писать песни. Вскоре Игорь Яковлевич поступает в Саратовскую консерваторию и, проучившись с ней более года, бросает учебное заведение. В 1981 году Игорь Крутой приглашается на работу сначала пианистом, а затем руководителем ансамбля Валентины Толкуновой. В этот период он много сотрудничает и гастролирует с концертами с актером Евгением Леоновым. Первый большой успех пришел к Игорю Крутому в 1987 году, когда он написал песню «Мадонна» на стихи известной поэтессы Риммы Казаковой. А исполнил ее давний друг Игоря Крутого, еще по работе на Украине, Александр Серов. Песня стала лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года». В 1988 году Игорь Крутой стал лауреатом премии Ленинского комсомола. С 1989 года, кроме творческой деятельности, Игорь Яковлевич начинает активно заниматься также продюсерской деятельностью. Он возглавляет фирму «Арс», сначала в качестве директора, художественного руководителя, а затем с 1998 года в качестве президента. Песни Игоря Крутого в разное время исполняли или исполняют огромное количество певцов и коллективов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Игоря Яковлевича и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Игоря Крутого прямо сейчас.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе, и я тебя люблю.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорского означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Медведи никогда не были лидерами своей лиги, но теперь все будет по-другому. За команду берется новый тренер Сергей Макеев. Когда-то он блеснул в НХЛ, но после травмы завершил карьеру игрока. Перед новоиспеченным тренером стоит невыполнимая задача – выиграть чемпионат и превратить команду любителей в настоящих профи. Но вот только как это сделать? Ведь у его игроков в их 15-17 лет есть еще так много интересных дел. Да и в клубе не все рады приходу слишком активного новичка. Саундтрек к сериалу

эфире «Валдай ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области растет число ДТП с участием детей и пассажиров. За первое полугодие зафиксировано 38 аварий, в которых травмы получил 41 ребенок. Количество происшествий и число пострадавших детей увеличилось. Чтобы снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, с 27 июля по 9 августа в Валдайском округе проходит профилактический рейд «Автокресло детям». Его цель – напомнить водителям о правилах перевозки несовершеннолетних и побудить к более осторожному стилю вождения при наличии в машине юных пассажиров. Жители Валдайского округа столкнулись с временным изменением в работе общественного транспорта. Из-за поломки автобуса приостановлено движение по маршруту Валдай-Загорье-Дворец. В компании-перевозчики «Трансен» пояснили, что в настоящий момент нет возможности предоставить замену транспортному средству. При этом в организации подчеркивают, что перед каждым рейсом проводится обязательный предрейсовый контроль. Автобусы, у которых выявляют технические неисправности, к перевозкам не допускаются. «Трансен» – основной перевозчик на территории округа. В 2024 году в рамках пилотного проекта правительства Новгородской области по стимулированию рождаемости компания получила 4 новых автобуса. В «Трансен» заверили, что сегодня движение по маршруту возобновляется в соответствии с привычным графиком. По всем вопросам, связанным с работой общественного транспорта в округе, жители могут обращаться напрямую в компанию по телефону 20226. Валдайский районный суд рассмотрел уголовное дело о крупной краже с незаконным проникновением в служебное помещение. Установлено, что сотрудница одного из местных магазинов, имея доступ к служебным зонам, воспользовалась ключом и похитила из открытого сейфа 290 тысяч рублей. Деньги принадлежали торговой компании. В результате действий злоумышленницы организации был причинен значительный материальный ущерб. В ходе разбирательства обвиняемая признала вину, раскаялась, частично возместила ущерб и активно содействовала следствию. Эти обстоятельства суд счел смягчающими. По итогам рассмотрения дела фигурантке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца условно, с таким же по длительности испытательным сроком. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск компании и постановил взыскать с осужденной 210 тысяч рублей. С 31 июля по 2 августа Соловьевский парк Валдая превратится в центр притяжения для любителей авторской песни. Здесь пройдет межрегиональный фестиваль «Норд-Вест». На праздник творчества ждут не только исполнители, но и всех, кто ценит живое звучание гитары, душевные посиделки у костра и искреннее общение. В этом году на фестиваль съедутся авторы-исполнители из Москвы и Подмосковья, Петербурга, Пскова, Мурманска, Великого Новгорода, а также из Вологодской, Тверской и Ярославской областей. Концерты будут идти сразу на двух площадках – в Соловьевском парке и на набережной на Поляне сказок. 31 июля в 7 вечера состоится торжественное открытие фестиваля. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 29 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Игорь Крутой сегодня отмечает свой день рождения. Игорь Яковлевич Крутой родился 29 июля 1954 года в Гайвороне Кировоградской области УССР. Советский и российский композитор, продюсер, бизнесмен, народный артист Российской Федерации 1996 года, заслуженный деятель искусства Российской Федерации 1992 года. Игорь Крутой. В детстве он самостоятельно научился играть на баяне, выступал вместе со школьным ансамблем. После обучения в музыкальной школе поступил на теоретический факультет Кировоградского музыкального училища, которое окончил с отличием в 1974 году. Поступил в Киевскую консерваторию, но неудачно. Далее он год преподавал музыку в сельской школе. В 1979 году окончил дирижерско-хоровое отделение музыкально-педагогического факультета Николаевского государственного педагогического института имени Белинского. Одновременно с учебой он подрабатывал в ресторане, где познакомился с Александром Серовым, для которого вскоре начал писать песни. Вскоре Игорь Яковлевич поступает в Саратовскую консерваторию и, проучившись с ней более года, бросает учебное заведение. В 1981 году Игорь Крутой приглашается на работу сначала пианистом, а затем руководителем ансамбля Валентины Толкуновой. В этот период он много сотрудничает и гастролирует с концертами с актером Евгением Леоновым. Первый большой успех пришел к Игорю Крутому в 1987 году, когда он написал песню «Мадонна» на стихи известной поэтессы Риммы Казаковой. А исполнил ее давний друг Игоря Крутого, еще по работе на Украине, Александр Серов. Песня стала лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года». В 1988 году Игорь Крутой стал лауреатом премии Ленинского комсомола. С 1989 года, кроме творческой деятельности, Игорь Яковлевич начинает активно заниматься также продюсерской деятельностью. Он возглавляет фирму «Арс», сначала в качестве директора, художественного руководителя, а затем с 1998 года в качестве президента. Песни Игоря Крутого в разное время исполняли или исполняют огромное количество певцов и коллективов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Игоря Яковлевича и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Игоря Крутого прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

2013 год. Спустя несколько десятилетий после ядерной войны и последовавшей за ней распада современной цивилизации, выжившие люди селятся разразненными группами на территории бывших Соединенных Штатов Америки. Правит всеми тиран генерал Бетлехем. Однажды кочевник, который за пищу и кровь разыгрывает перед зрителями спектакли Шекспира, находит форму почтальона и сумку с письмами. Он доставляет почту в соседний город, блефуя, что правительство США восстановлено, и обманом заставляет жителей накормить его. Так он становится символом надежды для людей. У них появляется смелость противостоять тирану и его армии. Саундтрек к фильму «Почтальон».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Страны Европы и Соединенных Штатов превратили Украину в плацдарм против России с целью зажать в угол. Как ранее подчеркивал Владимир Путин, идеология Киева строится на неонацизме и национализме. Президент акцентировал на важности выполнения всех задач, поставленных перед специальной военной операцией. В Кремле, в свою очередь, указали, Российская Федерация адаптировалась к санкционному давлению и знает, как жить и развиваться в данных условиях. При этом возможности Евросоюза для введения новых ограничений постепенно сокращаются, поскольку оставшиеся меры начинают наносить ущерб экономике и социальной сфере самих европейских государств. Международная ситуация наглядно показывает, Москва сделала для себя вывод, во взаимодействии с Западом необходимо быть самостоятельной, суверенной и технологически независимой, чтобы избежать применения неоколониальных методов. Владимир Путин назвал поддержку бойцов специальной военной операции и членов их семей важнейшей задачей. Верховный главнокомандующий призвал делать все, чтобы бойцы ни в чем не нуждались, а их родные чувствовали поддержку со стороны государства. Президент подчеркнул, все органы власти уже многое делают для этого, и такую работу необходимо продолжать и далее. В июне российский лидер поручил местным властям расширить социальную поддержку бойцов спецоперации на Украине. Ранее глава государства потребовал от губернаторов взять под личный контроль заботу о семьях военнослужащих. Как напомнил Владимир Путин, 20 сентября в России пройдут выборы, в том числе и в многие региональные органы власти, что так или иначе будет отражаться на составе Совета Федерации. Президент выразил надежду, что на работу в Верхнюю Палату парламента будут приходить опытные и готовые помогать россиянам люди, ориентированные на достижение целей национального развития. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили дела по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в нескольких субъектах страны. Основанием является изменение за короткий период цен на бензин 92-95 марок, а также невыполнение предупреждения надзорного ведомства. Предпринимателям грозят штрафы. Напомню, ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений нескольким нефтяным компаниям и независимым участникам рынка нефтепродуктов. Причина та же самая – изменение цен на топливо. Добавлю, как заявляли в правительстве, решение на выпуск бензина экологического класса Евро-3 в России носит временный характер и направлено на покрытие дефицита топлива на внутреннем рынке. В дальнейшем страна полностью вернется к производству топлива 5-го экологического класса. Банки переходят на универсальный QR-код. Как сообщили в Национальной службе платежных карт, данной технологией могут пользоваться все кредитно-финансовые организации и участники системы быстрых платежей. Теперь на кассе будет один платежный QR-код, который клиент сможет отсканировать штатной камерой смартфона или через мобильное приложение банка. В первом случае откроется единая платежная страница, где будут доступны различные способы оплаты, в том числе система быстрых платежей, банковские платежные сервисы, цифровой рубль и другие инструменты. Такой подход избавит покупателя от необходимости искать нужный QR-код на кассе и сделает процесс более простым и унифицированным. Отмечается, универсальный QR-код будет востребован не только в магазинах, но и при оплате покупок в интернете, где он обеспечит быстрый доступ ко всем способам по одной ссылке. В то же время в офлайн-рознице традиционно более популярной остается оплата банковскими картами через терминал. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 70 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 63 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Великовозрастной балбес Билли Мэдисон, наследник невероятно богатого владельца сети отелей, проводит круглые сутки в разглядывании непристойных журнальчиков, поглощая пиво и устраивая идиотские розыгрыши. Правда, довольно скоро ему приходится взяться за ум. Мэдисон-старший сообщает Билли, что собирается передать бизнес под Халиму мистеру Гордону. И единственное условие, при котором Билли может стать руководителем компании отца, это заново закончить школу, начиная с первого класса, причем на каждый класс ему отводится всего 2 недели. Саундтрек к фильму «Билли Мэдисон».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области растет число ДТП с участием детей и пассажиров. За первое полугодие зафиксировано 38 аварий, в которых травмы получил 41 ребенок. Количество происшествий и число пострадавших детей увеличилось. Чтобы снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, с 27 июля по 9 августа в Валдайском округе проходит профилактический рейд «Автокресло детям». Его цель – напомнить водителям о правилах перевозки несовершеннолетних и побудить к более осторожному стилю вождения при наличии в машине юных пассажиров. Жители Валдайского округа столкнулись с временным изменением в работе общественного транспорта. Из-за поломки автобуса приостановлено движение по маршруту Валдай-Загорье-Дворец. В компании-перевозчики «Трансен» пояснили, что в настоящий момент нет возможности предоставить замену транспортному средству. При этом в организации подчеркивают, что перед каждым рейсом проводится обязательный предрейсовый контроль. Автобусы, у которых выявляют технические неисправности, к перевозкам не допускаются. «Трансен» – основной перевозчик на территории округа. В 2024 году в рамках пилотного проекта правительства Новгородской области по стимулированию рождаемости компания получила 4 новых автобуса. В «Трансен» заверили, что сегодня движение по маршруту возобновляется в соответствии с привычным графиком. По всем вопросам, связанным с работой общественного транспорта в округе, жители могут обращаться напрямую в компанию по телефону 20226. Валдайский районный суд рассмотрел уголовное дело о крупной краже с незаконным проникновением в служебное помещение. Установлено, что сотрудница одного из местных магазинов, имея доступ к служебным зонам, воспользовалась ключом и похитила из открытого сейфа 290 тысяч рублей. Деньги принадлежали торговой компании. В результате действий злоумышленницы организации был причинен значительный материальный ущерб. В ходе разбирательства обвиняемая признала вину, раскаялась, частично возместила ущерб и активно содействовала следствию. Эти обстоятельства суд счел смягчающими. По итогам рассмотрения дела фигурантке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца условно, с таким же по длительности испытательным сроком. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск компании и постановил взыскать с осужденной 210 тысяч рублей. С 31 июля по 2 августа Соловьевский парк в Валдае превратится в центр притяжения для любителей авторской песни. Здесь пройдет межрегиональный фестиваль «Норд-Вест». На праздник творчества ждут не только исполнители, но и всех, кто ценит живое звучание гитары, душевные посиделки у костра и искреннее общение. В этом году на фестиваль съедутся авторы-исполнители из Москвы и Подмосковья, Петербурга, Пскова, Мурманска, Великого Новгорода, а также из Вологодской, Тверской и Ярославской областей. Концерты будут идти сразу на двух площадках – в Соловьевском парке и на набережной на Поляне сказок. 31 июля в 7 вечера состоится торжественное открытие фестиваля. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 29 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Игорь Крутой сегодня отмечает свой день рождения. Игорь Яковлевич Крутой родился 29 июля 1954 года в Гайвороне Кировоградской области УССР. Советский и российский композитор, продюсер, бизнесмен, народный артист Российской Федерации 1996 года, заслуженный деятель искусства Российской Федерации 1992 года. Игорь Крутой. В детстве он самостоятельно научился играть на баяне, выступал вместе со школьным ансамблем. После обучения в музыкальной школе поступил на теоретический факультет Кировоградского музыкального училища, которое окончил с отличием в 1974 году. Поступил в Киевскую консерваторию, но неудачно. Далее он год преподавал музыку в сельской школе. В 1979 году окончил дирижерско-хоровое отделение музыкально-педагогического факультета Николаевского государственного педагогического института имени Белинского. Одновременно с учебой он подрабатывал в ресторане, где познакомился с Александром Серовым, для которого вскоре начал писать песни. Вскоре Игорь Яковлевич поступает в Саратовскую консерваторию и, проучившись с ней более года, бросает учебное заведение. В 1981 году Игорь Крутой приглашается на работу сначала пианистом, а затем руководителем ансамбля Валентины Толкуновой. В этот период он много сотрудничает и гастролирует с концертами с актером Евгением Леоновым. Первый большой успех пришел к Игорю Крутому в 1987 году, когда он написал песню «Мадонна» на стихи известной поэтессы Риммы Казаковой. А исполнил ее давний друг Игоря Крутого, еще по работе на Украине, Александр Серов. Песня стала лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года». В 1988 году Игорь Крутой стал лауреатом премии Ленинского комсомола. С 1989 года, кроме творческой деятельности, Игорь Яковлевич начинает активно заниматься также продюсерской деятельностью. Он возглавляет фирму «Арс». Сначала в качестве директора, художественного руководителя, а затем с 1998 года в качестве президента. Песни Игоря Крутого в разное время исполняли или исполняют огромное количество певцов и коллективов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Игоря Яковлевича и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Игоря Крутого прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Супружеская пара, приходящая в себя после трагической потери сына, отправилась на яхте в море. Они подбирают незнакомца в шлюпке, покинувшего по неизвестной причине яхту. Любознательный муж отправляется на лодке осмотреть брошенное судно. Его ждет неожиданная находка. Саундтрек к фильму «Мертвый штиль».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал лживой провокацией в преддверии выборов слухи о готовящейся мобилизации в России, заявив, что в ней нет никакой необходимости. Цитата. «Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что это проявляется в разных моментах, в том числе в соцсетях распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». По словам Медведева, это проплаченная история или история, вброшенная врагом. Медведев отметил, что около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с вооруженными силами России за первые 6 месяцев этого года. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявлен в международный розыск, сообщила Федеральная служба безопасности России. По информации ведомства, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб. Российские средства противовоздушной обороны пресекли масштабную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов. В период с вечера 28 июля до утра 29 июля над территорией страны было перехвачено и уничтожено 295 дронов самолетного типа. Отражение воздушного нападения затронуло 11 субъектов России, а также акватории Черного и Азовского морей. Вооруженные силы России поразили на переходе морем восточнее Одессы два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска. Мошенники оформляют заказ такси и для оплаты просят водителя сообщить данные банковской карты и код из СМС, после чего похищают деньги. Злоумышленники оформляют заказ, указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с водителем, просят сообщить данные карты и код из СМС. Получив запрашиваемые сведения, мошенники авторизуются в приложении банка и похищают деньги. В ведомстве добавили, что подобная схема обмана может быть использована против других работников сферы услуг. Никогда не сообщайте номер карты, CVC-код и персональные сведения собеседнику, советуют в МВД. Курс доллара на сегодня 78.70, курс евро 89.63. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай-ФМ.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 29 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Игорь Крутой сегодня отмечает свой день рождения. Игорь Яковлевич Крутой родился 29 июля 1954 года в Гайвороне Кировоградской области УССР. Советский и российский композитор, продюсер, бизнесмен, народный артист Российской Федерации 1996 года, заслуженный деятель искусства Российской Федерации 1992 года. Игорь Крутой. В детстве он самостоятельно научился играть на баяне. Выступал вместе со школьным ансамблем. После обучения в музыкальной школе поступил на теоретический факультет Кировоградского музыкального училища, которое окончил с отличием в 1974 году. Поступил в Киевскую консерваторию, но неудачно. Далее он год преподавал музыку в сельской школе. В 1979 году окончил дирижерско-хоровое отделение музыкально-педагогического факультета Николаевского государственного педагогического института имени Белинского. Одновременно с учебой он подрабатывал в ресторане, где познакомился с Александром Серовым, для которого вскоре начал писать песни. Вскоре Игорь Яковлевич поступает в Саратовскую консерваторию и, проучившись с ней более года, бросает учебное заведение. В 1981 году Игорь Крутой приглашается на работу сначала пианистом, а затем руководителем ансамбля Валентины Толкуновой. В этот период он много сотрудничает и гастролирует с концертами с актером Евгением Леоновым. Первый большой успех пришел к Игорю Крутому в 1987 году, когда он написал песню «Мадонна» на стихи известной поэтессы Риммы Казаковой. А исполнил ее давний друг Игоря Крутого, еще по работе на Украине, Александр Серов. Песня стала лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года». В 1988 году Игорь Крутой стал лауреатом премии Ленинского комсомола. С 1989 года, кроме творческой деятельности, Игорь Яковлевич начинает активно заниматься также продюсерской деятельностью. Он возглавляет фирму «Арс». Сначала в качестве директора, художественного руководителя, а затем с 1998 года в качестве президента. Песни Игоря Крутого в разное время исполняли или исполняют огромное количество певцов и коллективов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Игоря Яковлевича и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Игоря Крутого прямо сейчас.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: А послушай, что если счастье — это там, где ты и я живем себе, не горюем. Может, вот он какой

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Аары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджест вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

героини фильма «Советские баскетболистки», принимающие участие в международных соревнованиях на Кубок Геры, волнующие баскетбольные поединки, благодарство советской спортсменки, спасшей жизнь греческой баскетболистки, тревоги первой любви. Все эти и другие события составляют сюжет фильма. Саундтрек к фильму «Восьмое чудо света».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области растет число ДТП с участием детей и пассажиров. За первое полугодие зафиксировано 38 аварий, в которых травмы получил 41 ребенок. Количество происшествий и число пострадавших детей увеличилось. Чтобы снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, с 27 июля по 9 августа в Валдайском округе проходит профилактический рейд «Автокресло детям». Его цель – напомнить водителям о правилах перевозки несовершеннолетних и побудить к более осторожному стилю вождения при наличии в машине юных пассажиров. Жители Валдайского округа столкнулись с временным изменением в работе общественного транспорта. Из-за поломки автобуса приостановлено движение по маршруту Валдай-Загорье-Дворец. В компании-перевозчики «Трансен» пояснили, что в настоящий момент нет возможности предоставить замену транспортному средству. При этом в организации подчеркивают, что перед каждым рейсом проводится обязательный предрейсовый контроль. Автобусы, у которых выявляют технические неисправности, к перевозкам не допускаются. «Трансен» – основной перевозчик на территории округа. В 2024 году в рамках пилотного проекта правительства Новгородской области по стимулированию рождаемости компания получила 4 новых автобуса. В «Трансен» заверили, что сегодня движение по маршруту возобновляется в соответствии с привычным графиком. По всем вопросам, связанным с работой общественного транспорта в округе, жители могут обращаться напрямую в компанию по телефону 20226. Валдайский районный суд рассмотрел уголовное дело о крупной краже с незаконным проникновением в служебное помещение. Установлено, что сотрудница одного из местных магазинов, имея доступ к служебным зонам, воспользовалась ключом и похитила из открытого сейфа 290 тысяч рублей. Деньги принадлежали торговой компании. В результате действий злоумышленницы организации был причинен значительный материальный ущерб. В ходе разбирательства обвиняемая признала вину, раскаялась, частично возместила ущерб и активно содействовала следствию. Эти обстоятельства суд счел смягчающими. По итогам рассмотрения дела фигурантке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца условно, с таким же по длительности испытательным сроком. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск компании и постановил взыскать с осужденной 210 тысяч рублей. С 31 июля по 2 августа Соловьевский парк в Валдае превратится в центр притяжения для любителей авторской песни. Здесь пройдет межрегиональный фестиваль «Норд-Вест». На праздник творчества ждут не только исполнители, но и всех, кто ценит живое звучание гитары, душевные посиделки у костра и искреннее общение. В этом году на фестиваль съедутся авторы-исполнители из Москвы и Подмосковья, Петербурга, Пскова, Мурманска, Великого Новгорода, а также из Вологодской, Тверской и Ярославской областей. Концерты будут идти сразу на двух площадках – в Соловьевском парке и на набережной на Поляне сказок. 31 июля в 7 вечера состоится торжественное открытие фестиваля. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция.
1: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка продления фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 29 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Игорь Крутой сегодня отмечает свой день рождения. Игорь Яковлевич Крутой родился 29 июля 1954 года в Гайвороне Кировоградской области УССР. Советский и российский композитор, продюсер, бизнесмен, народный артист Российской Федерации 1996 года, заслуженный деятель искусства Российской Федерации 1992 года. Игорь Крутой. В детстве он самостоятельно научился играть на баяне. Выступал вместе со школьным ансамблем. После обучения в музыкальной школе поступил на теоретический факультет Кировоградского музыкального училища, которое окончил с отличием в 1974 году. Поступил в Киевскую консерваторию, но неудачно. Далее он год преподавал музыку в сельской школе. В 1979 году окончил дирижерско-хоровое отделение музыкально-педагогического факультета Николаевского государственного педагогического института имени Белинского. Одновременно с учебой он подрабатывал в ресторане, где познакомился с Александром Серовым, для которого вскоре начал писать песни. Вскоре Игорь Яковлевич поступает в Саратовскую консерваторию и, проучившись с ней более года, бросает учебное заведение. В 1981 году Игорь Крутой приглашается на работу сначала пианистом, а затем руководителем ансамбля Валентины Толкуновой. В этот период он много сотрудничает и гастролирует с концертами с актером Евгением Леоновым. Первый большой успех пришел к Игорю Крутому в 1987 году, когда он написал песню «Мадонна» на стихи известной поэтессы Риммы Казаковой. А исполнил ее давний друг Игоря Крутого, еще по работе на Украине, Александр Серов. Песня стала лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года». В 1988 году Игорь Крутой стал лауреатом премии Ленинского комсомола. С 1989 года, кроме творческой деятельности, Игорь Яковлевич начинает активно заниматься также продюсерской деятельностью. Он возглавляет фирму «Арс». Сначала в качестве директора, художественного руководителя, а затем с 1998 года в качестве президента. Песни Игоря Крутого в разное время исполняли или исполняют огромное количество певцов и коллективов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Игоря Яковлевича и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Игоря Крутого прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.
2: А мне весной приснилось.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33. Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Мало кто так хорошо разбирается в любви и браке, как Мэри Фиоре, ведь она свадебный церемонистер. Однако ее собственная личная жизнь оставляет желать лучшего. Однажды при весьма необычных обстоятельствах Мэри знакомится со Стивом Эдисоном. Эта встреча заставила героиню фильма поверить в любовь. Каково же было ее разочарование, когда она узнала, что Стив должен жениться на очень богатой клиентке. Что победит в душе женщины? Разум или чувство? Трезвый расчет или любовь? Саундтрек к фильму «Свадебный переполох».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Регионам России при подъеме заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в этом году рекомендовано приостанавливать обучение в школах, если более 20% учеников отсутствуют по причине болезни. Следует из документа главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Главный санитарный врач ежегодно готовит рекомендации для регионов в рамках подготовки к эпидемическому сезону. При ухудшении эпидемиологической ситуации по гриппу, вирусным инфекциям и COVID-19 в этом эпидсезоне регионам рекомендовано своевременно вводить ограничительные меры. В период подъема заболеваемости региональным властям следует проводить специальные противоэпидемические мероприятия. Минпросвещение подготовило рекомендации по проведению 1 сентября Дня знаний для школьников и студентов колледжей. Документ необходим для школ и образовательных организаций среднего профессионального образования. Особое внимание в нем уделено мероприятиям, посвященным Году единства народов России. Темами первого учебного дня в сентябре станет единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Торжественные мероприятия традиционно начнутся с церемонии вынос и поднятие государственного флага, исполнение государственного гимна. В школах и колледжах прозвучат поздравления и напутственные слова руководителей образовательных организаций и почетных гостей. Ассоциация «Праводолжника» предложила создать открытый реестр специалистов и компаний, сопровождающих процедуры банкротства граждан, а также разработать единые стандарты профессиональной этики. Соответствующее письмо с предложениями направлено в Госдуму, ФАС, в Минюст, Генпрокуратуру и другие ведомства. Об этом написали «Известия». В обращении уточняется, что инициатива направлена на разграничение деятельности добросовестных юристов и недобросовестных посредников, которых на рынке называют «раздолжнителями». Председатель Ассоциации права должника Александр Кушнарев отметил, что случаи мошенничества действительно существуют, однако для борьбы с ними уже предусмотрены механизмы защиты прав потребителей и уголовное законодательство. По его мнению, недопустимо отождествлять мошенников с юристами, которые оказывают услуги в рамках законодательства. Главным навыком, который россияне хотят освоить в ближайший год, стал искусственный интеллект. Его выбрали 58% участников, показало исследование. По 40% интересуются дизайном и творчеством, а также программированием и новыми технологиями. Иностранные языки хотят освоить 30% респондентов, маркетинг и пиар 22%. Главным стимулом к обучению стало желание изменить карьерный путь. 60% участников начинают учиться, чтобы сменить профессию или найти более высокооплачиваемую работу. Еще 51% делают это из любопытства и желания расширить кругозор. 30% обращаются к новым знаниям в периоды стресса и сложных жизненных обстоятельств, а 20% чтобы освоить новое хобби. При этом книги остаются важным инструментом самообразования. Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди 1200 россиян в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих преимущественно в городах-миллионниках. Курс доллара на сегодня 29 июля 78.70, курс евро 89.63. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Алтай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджесс вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.
1: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

У сержанта полиции Лос-Анджелеса Джо Бамбовски жизнь перевернулась вверх дном после того, как его милая мамаша Тутти решила навестить любимого сыночка. К огромной радости подружки и непосредственного начальника Джо, лейтенанта Гвен Харпер, Тутти сразу приводит в порядок его холостяцкую берлогу и начинает налаживать хозяйство. Саундтрек к фильму «Стой, а не то моя мама будет стрелять».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области растет число ДТП с участием детей и пассажиров. За первое полугодие зафиксировано 38 аварий, в которых травмы получил 41 ребенок. Количество происшествий и число пострадавших детей увеличилось. Чтобы снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, с 27 июля по 9 августа в Валдайском округе проходит профилактический рейд «Автокресло детям». Его цель – напомнить водителям о правилах перевозки несовершеннолетних и побудить к более осторожному стилю вождения при наличии в машине юных пассажиров. Жители Валдайского округа столкнулись с временным изменением в работе общественного транспорта. Из-за поломки автобуса приостановлено движение по маршруту Валдай-Загорье-Дворец. В компании-перевозчики «Трансен» пояснили, что в настоящий момент нет возможности предоставить замену транспортному средству. При этом в организации подчеркивают, что перед каждым рейсом проводится обязательный предрейсовый контроль. Автобусы, у которых выявляют технические неисправности, к перевозкам не допускаются. «Трансен» – основной перевозчик на территории округа. В 2024 году в рамках пилотного проекта правительства Новгородской области по стимулированию рождаемости компания получила 4 новых автобуса. В «Трансен» заверили, что сегодня движение по маршруту возобновляется в соответствии с привычным графиком. По всем вопросам, связанным с работой общественного транспорта в округе, жители могут обращаться напрямую в компанию по телефону 20226. Валдайский районный суд рассмотрел уголовное дело о крупной краже с незаконным проникновением в служебное помещение. Установлено, что сотрудница одного из местных магазинов, имея доступ к служебным зонам, воспользовалась ключом и похитила из открытого сейфа 290 тысяч рублей. Деньги принадлежали торговой компании. В результате действий злоумышленницы организации был причинен значительный материальный ущерб. В ходе разбирательства обвиняемая признала вину, раскаялась, частично возместила ущерб и активно содействовала следствию. Эти обстоятельства суд счел смягчающими. По итогам рассмотрения дела фигурантке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца условно, с таким же по длительности испытательным сроком. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск компании и постановил взыскать с осужденной 210 тысяч рублей. С 31 июля по 2 августа Соловьевский парк Валдая превратится в центр притяжения для любителей авторской песни. Здесь пройдет межрегиональный фестиваль «Норд-Вест». На праздник творчества ждут не только исполнители, но и всех, кто ценит живое звучание гитары, душевные посиделки у костра и искреннее общение. В этом году на фестиваль съедутся авторы-исполнители из Москвы и Подмосковья, Петербурга, Пскова, Мурманска, Великого Новгорода, а также из Вологодской, Тверской и Ярославской областей. Концерты будут идти сразу на двух площадках – в Соловьевском парке и на набережной на Поляне сказок. 31 июля в 7 вечера состоится торжественное открытие фестиваля. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучшие хиты.

Алтай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 29 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Игорь Крутой сегодня отмечает свой день рождения. Игорь Яковлевич Крутой родился 29 июля 1954 года в Гайвороне Кировоградской области УССР. Советский и российский композитор, продюсер, бизнесмен, народный артист Российской Федерации 1996 года, заслуженный деятель искусства Российской Федерации 1992 года. Игорь Крутой. В детстве он самостоятельно научился играть на баяне. Выступал вместе со школьным ансамблем. После обучения в музыкальной школе поступил на теоретический факультет Кировоградского музыкального училища, которое окончил с отличием в 1974 году. Поступил в Киевскую консерваторию, но неудачно. Далее он год преподавал музыку в сельской школе. В 1979 году окончил дирижерско-хоровое отделение музыкально-педагогического факультета Николаевского государственного педагогического института имени Белинского. Одновременно с учебой он подрабатывал в ресторане, где познакомился с Александром Серовым, для которого вскоре начал писать песни. Вскоре Игорь Яковлевич поступает в Саратовскую консерваторию и, проучившись с ней более года, бросает учебное заведение. В 1981 году Игорь Крутой приглашается на работу сначала пианистом, а затем руководителем ансамбля Валентины Толкуновой. В этот период он много сотрудничает и гастролирует с концертами с актером Евгением Леоновым. Первый большой успех пришел к Игорю Крутому в 1987 году, когда он написал песню «Мадонна» на стихи известной поэтессы Риммы Казаковой. А исполнил ее давний друг Игоря Крутого, еще по работе на Украине, Александр Серов. Песня стала лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года». В 1988 году Игорь Крутой стал лауреатом премии Ленинского комсомола. С 1989 года, кроме творческой деятельности, Игорь Яковлевич начинает активно заниматься также продюсерской деятельностью. Он возглавляет фирму «Арс». Сначала в качестве директора, художественного руководителя, а затем с 1998 года в качестве президента. Песни Игоря Крутого в разное время исполняли или исполняют огромное количество певцов и коллективов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Игоря Яковлевича и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Игоря Крутого прямо сейчас.

0: счастье, что
1: данная
0: здесь.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: В горах после снежной лавины теряется 5 человек. На их поиски отправляется один из лучших альпинистов и горных проводников Гейб Уокер. Неожиданно он понимает, что его специально заманили в горы для совершенно другого дела. Также становится ясно, что Гейб станет нежелательным свидетелем, от которого без раздумья избавится. Но свою жизнь он терять так просто не собирается и объявляет безжалостную войну банде вооруженных до зубов боевиков под предводительством международного террориста Эрика Куалина. Саундтрек к фильму «Скалолаз».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили о неизбежном ударе Украины по Евросоюзу. В Верхней палате российского парламента отметили, украинцы, выехавшие из страны Европы, представляют собой угрозу, поскольку их руками киевский режим в ближайшем будущем может перенести теракты на территорию западноевропейских государств, которые более уязвимы перед данной опасностью, чем Россия. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, идеология Киева строится на национализме и неонацизме. Львиную долю в этом сыграли именно страны Запада, превратившие постсоветскую республику в антироссийский плацдарм, в течение долгих десятилетий насаждая ненависть и радикальный национализм, а также разжигая вражду ко всему русскому. Западные элиты поставляют Киеву оружие и отправляют своих наемников, а советники готовят украинских военных. Владимир Путин отметил, именно с такой страной сегодня борется Россия. Несмотря на сохраняющиеся сложности, ситуация на топливном рынке остается под контролем. Как сообщили в Министерстве энергетики, основное внимание в настоящее время уделяется обеспечению нефтепродуктами аграрного сектора, северным поставкам, а также снабжению Сибири и Дальнего Востока. Эффективность в этом направлении достигается благодаря комплексу мер, а не одному конкретному действию. Речь в данном случае идет о наращивании производства топлива и оптимизации логистики. Кроме того, максимизация производства, задействование альтернативных каналов поставок топлива, а также распределение в наиболее критические моменты по срокам. Пик топливного кризиса уже пройден. Поставщики оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом, а нефтяные компании смогли перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки топлива для экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства. В программу обязательного медицинского страхования с этого года входит исследование по старению человека. Речь идет об определенных наборах исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человеческого организма. Врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. В некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. В нынешнем году в России появятся врачи по медицине здорового долголетия. Обследования будут бесплатными в рамках государственных гарантий. При этом сами медики подчеркивают, долголетие не сводится к одной только медицине. Решающее значение имеют спорт, искусство и живое общение. Именно они сохраняют физическую форму, предотвращают социальную изоляцию и когнитивные сбои, а также поддерживают мозговую активность. В России начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Теперь каждый автомобиль, оказывающий подобные услуги, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер такого транспорта необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался на расстоянии. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема – композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 70 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 63 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай FM. Летнее настроение. Летнее настроение на Валдай FM. На Валдай FM.

на Валда FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 29 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Игорь Крутой сегодня отмечает свой день рождения. Игорь Яковлевич Крутой родился 29 июля 1954 года в Гайвороне Кировоградской области УССР. Советский и российский композитор, продюсер, бизнесмен, народный артист Российской Федерации 1996 года, заслуженный деятель искусства Российской Федерации 1992 года. Игорь Крутой. В детстве он самостоятельно научился играть на баяне. Выступал вместе со школьным ансамблем. После обучения в музыкальной школе поступил на теоретический факультет Кировоградского музыкального училища, которое окончил с отличием в 1974 году. Поступил в Киевскую консерваторию, но неудачно. Далее он год преподавал музыку в сельской школе. В 1979 году окончил дирижерско-хоровое отделение музыкально-педагогического факультета Николаевского государственного педагогического института имени Белинского. Одновременно с учебой он подрабатывал в ресторане, где познакомился с Александром Серовым, для которого вскоре начал писать песни. Вскоре Игорь Яковлевич поступает в Саратовскую консерваторию и, проучившись в ней более года, бросает учебное заведение. В 1981 году Игорь Крутой приглашается на работу сначала пианистом, а затем руководителем ансамбля Валентины Толкуновой. В этот период он много сотрудничает и гастролирует с концертами с актером Евгением Леоновым. Первый большой успех пришел к Игорю Крутому в 1987 году, когда он написал песню «Мадонна» на стихи известной поэтессы Риммы Казаковой. А исполнил ее давний друг Игоря Крутого, еще по работе на Украине, Александр Серов. Песня стала лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года». В 1988 году Игорь Крутой стал лауреатом премии Ленинского комсомола. С 1989 года, кроме творческой деятельности, Игорь Яковлевич начинает активно заниматься также продюсерской деятельностью. Он возглавляет фирму «Арс». Сначала в качестве директора, художественного руководителя, а затем с 1998 года в качестве президента. Песни Игоря Крутого в разное время исполняли или исполняют огромное количество певцов и коллективов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Игоря Яковлевича и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Игоря Крутого прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Известный археолог и специалист по оккультным наукам доктор Джонс получает опасное задание от правительства США. Он должен отправиться на поиски уникальной реликвии – священного ковчега. Но Индиана не подозревает, что аналогичный приказ уже получили тайные агенты Адольфа Гитлера. Саундтрек к фильму «Индиана Джонс».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области растет число ДТП с участием детей и пассажиров. За первое полугодие зафиксировано 38 аварий, в которых травмы получил 41 ребенок. Количество происшествий и число пострадавших детей увеличилось. Чтобы снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, с 27 июля по 9 августа в Валдайском округе проходит профилактический рейд «Автокресло детям». Его цель – напомнить водителям о правилах перевозки несовершеннолетних и побудить к более осторожному стилю вождения при наличии в машине юных пассажиров. Жители Валдайского округа столкнулись с временным изменением в работе общественного транспорта. Из-за поломки автобуса приостановлено движение по маршруту Валдай-Загорье-Дворец. В компании-перевозчики «Трансен» пояснили, что в настоящий момент нет возможности предоставить замену транспортному средству. При этом в организации подчеркивают, что перед каждым рейсом проводится обязательный предрейсовый контроль. Автобусы, у которых выявляют технические неисправности, к перевозкам не допускаются. «Трансен» – основной перевозчик на территории округа. В 2024 году в рамках пилотного проекта правительства Новгородской области по стимулированию рождаемости компания получила 4 новых автобуса. В «Трансен» заверили, что сегодня движение по маршруту возобновляется в соответствии с привычным графиком. По всем вопросам, связанным с работой общественного транспорта в округе, жители могут обращаться напрямую в компанию по телефону 20226. Валдайский районный суд рассмотрел уголовное дело о крупной краже с незаконным проникновением в служебное помещение. Установлено, что сотрудница одного из местных магазинов, имея доступ к служебным зонам, воспользовалась ключом и похитила из открытого сейфа 290 тысяч рублей. Деньги принадлежали торговой компании. В результате действий злоумышленницы организации был причинен значительный материальный ущерб. В ходе разбирательства обвиняемая признала вину, раскаялась, частично возместила ущерб и активно содействовала следствию. Эти обстоятельства суд счел смягчающими. По итогам рассмотрения дела фигурантке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца условно, с таким же по длительности испытательным сроком. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск компании и постановил взыскать с осужденной 210 тысяч рублей. С 31 июля по 2 августа Соловьевский парк Валдай превратится в центр притяжения для любителей авторской песни. Здесь пройдет межрегиональный фестиваль «Норд-Вест». На праздник творчества ждут не только исполнители, но и всех, кто ценит живое звучание гитары, душевные посиделки у костра и искреннее общение. В этом году на фестиваль съедутся авторы-исполнители из Москвы и Подмосковья, Петербурга, Пскова, Мурманска, Великого Новгорода, а также из Вологодской, Тверской и Ярославской областей. Концерты будут идти сразу на двух площадках в Соловьевском парке и на набережной на Поляне сказок. 31 июля в 7 вечера состоится торжественное открытие фестиваля. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Новгородской области растет число ДТП с участием детей и пассажиров. За первое полугодие зафиксировано 38 аварий, в которых травмы получил 41 ребенок. Количество происшествий и число пострадавших детей увеличилось. Чтобы снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, с 27 июля по 9 августа в Валдайском округе проходит профилактический рейд «Автокресло детям». Его цель – напомнить водителям о правилах перевозки несовершеннолетних и побудить к более осторожному стилю вождения при наличии в машине юных пассажиров. Жители Валдайского округа столкнулись с временным изменением в работе общественного транспорта. Из-за поломки автобуса приостановлено движение по маршруту Валдай-Загорье-Дворец. В компании-перевозчики «Трансен» пояснили, что в настоящий момент нет возможности предоставить замену транспортному средству. При этом в организации подчеркивают, что перед каждым рейсом проводится обязательный предрейсовый контроль. Автобусы, у которых выявляют технические неисправности, к перевозкам не допускаются. «Трансен» – основной перевозчик на территории округа. В 2024 году в рамках пилотного проекта правительства Новгородской области по стимулированию рождаемости компания получила 4 новых автобуса. В «Трансен» заверили, что сегодня движение по маршруту возобновляется в соответствии с привычным графиком. По всем вопросам, связанным с работой общественного транспорта в округе, жители могут обращаться напрямую в компанию по телефону 20226. Валдайский районный суд рассмотрел уголовное дело о крупной краже с незаконным проникновением в служебное помещение. Установлено, что сотрудница одного из местных магазинов, имея доступ к служебным зонам, воспользовалась ключом и похитила из открытого сейфа 290 тысяч рублей. Деньги принадлежали торговой компании. В результате действий злоумышленницы организации был причинен значительный материальный ущерб. В ходе разбирательства обвиняемая признала вину, раскаялась, частично возместила ущерб и активно содействовала следствию. Эти обстоятельства суд счел смягчающими. По итогам рассмотрения дела фигурантке назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца условно, с таким же по длительности испытательным сроком. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск компании и постановил взыскать с осужденной 210 тысяч рублей. С 31 июля по 2 августа Соловьевский парк в Валдае превратится в центр притяжения для любителей авторской песни. Здесь пройдет межрегиональный фестиваль «Норд-Вест». На праздник творчества ждут не только исполнители, но и всех, кто ценит живое звучание гитары, душевные посиделки у костра и искреннее общение. В этом году на фестиваль съедутся авторы-исполнители из Москвы и Подмосковья, Петербурга, Пскова, Мурманска, Великого Новгорода, а также из Вологодской, Тверской и Ярославской областей. Концерты будут идти сразу на двух площадках – в Соловьевском парке и на набережной на Поляне сказок. 31 июля в 7 вечера состоится торжественное открытие фестиваля. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 92170.

0: Валдай-ФМ.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07 20.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Волны настроения.

солнца, и ходики тихо тик-так. От раны моя, здравствуй, бабушка. Прости, если что-то не так.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие